0: Давай! Наши шпалины много надо, а! Не хоть кормить,
1: кончить,
0: на углебанию поставить! Ты садишься, что порвать!